0: Московский государственный концерт паров.
1: Московский государственный коллектив. Music Hall.
0: Music Hall. Who cares?